真如夜望个地的烈望人日和我心за рок шиакрин баву бра куштин хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортинме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşteki ala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin, etbire poşimani bin desti istuhari veri. Nehirin ver nedin, ver hobidin, ver fadan jiyane, Yan Kurdistan, yan Nemad, yan Kurdistan!

夜晚个地的烈王来日和我心за рок шиаркен баву бра куштен хушку дайк брен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. Edbire poşimani bin desti istuhari veri, Nehirin bernedin u berhubidin, berhudan jiyane. Yan Kurdistan, yan Nemad, yan!